Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста.

руки связаны канатами, от силы мира спрятаны, и возвращаться надо ли?

0: там и в тёлку кинул, а чё там, бабок нет, ёб. И тоже опять приуныл, вот приуныл и всё, ёб. Вот когда приуныл,
1: включи, включи.

не сел, все тут же завелось. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню.

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.

издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: новая музыка, там шок. Там шок.
1: Поля города, буря замела поля города, буря замела поля города.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

шустрый свет. Я сижу с соседской кошкой и чихаю, как эстет.

Расслабься, это шутки.

что было взяла, но забыла свой зеленый платок.

сетевое издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: «Радио Шок», зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». Включи «Шок». Настройся.

0: ничего тяжелее.
1: Включи радио. Лови шок. Радио шок.

дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. Я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл.

0: Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
0: Прямой эфир на Радио Шок.
2: Да, дорогие друзья, это действительно прямой эфир. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Программа «Рок-волна», как всегда, по средам здесь из студии на обводном канале выходит в эфир. И что сказать? Это программа, которая посвящена гостям. Гости наши все имеют некоторое отношение к компании Bolt Music Олега Грабко. И так или иначе приходят в гости сюда. Я Александр Сенин, забудь. И мы беседуем мы о музыке, и о жизни, и о бог знает еще о чем. Но главное, что слушаем музыку наших гостей. И гости рассказывают и о себе, и о том материале, который они для вас подготовили, и о том, как они любят компанию Олега Грабко и все такое прочее. Так что будьте с нами, будем слушать музыку, будем разговаривать о том, о чем. И Даша Шакшина у нас находится в городе Великий Новгород. Надеюсь, она нас слышит и выйдет в эфир. Даша, слышно ли меня? Прием, прием. Даже пока, по-моему, вне связи, но ничего, как-нибудь мы это дело устроим, решим и все. Что? Но главное, что у нас есть тут гости. Гостью зовут Анастасия Алёнина. А Настя, здравствуй, добрый день.
3: Здравствуйте, всех приветствую. Да, немножко поправлюсь, я не от слова Аленка.
2: А слова Оленина.
3: Да,
2: я так и думал, задать ли этот вопрос себе прямо в эфире или до того. И решил, что на самом деле в эфире смешнее получается. Потому что я Сенин, ты Оленина. И, а почему А, кстати, не О?
3: Вот тут две версии есть. Либо где-то точки когда-то потеряли, либо это О Ленина с ошибкой когда-то написанное с буквой А.
2: А может быть, это такой с апострофом? О, Ленина, типа, что-нибудь ирландского, Брайан там.
3: А, да? Либо еще есть третья версия. Мне кто-то говорил, что была такая фамилия у цыган, а Ленина. Но я в этом не уверена.
2: Ну, Настя, расскажи, с чего вдруг началось твое занятие музыкой, как ты сюда попал, вот результат. Да, сегодня ты здесь, на студии «Радио Шок», но ведь до этого ты долго добиралась, я понимаю, всякими, наверное, тропиночками окольными и, наоборот, широкими шоссе трехрядными. И как это было все?
3: Да, я добиралась очень долго из Закадья.
2: Но, я знаю, что ты здесь уже не первый раз.
3: Да, я не первый раз.
2: Значит, наши с тобой творческие связи, я имею в виду Bolt Music и Анастасию Оленину, они как бы уже имеют некоторые...
3: Многолетние.
2: Хорошо. Ну, расскажи, с чего началось все вообще, твое музыкальное увлечение?
3: Ну, сначала я расскажу, как вообще я с Bolt Music познакомилась. Как-то раз я решила выпустить сингл «Наше лето», такой классический поп-рок. В общем, отправила его вам на лейбл.
2: Так.
3: Вот господин Грабко послушал, позвонил мне. Не знаю, помнит ли он или нет. В общем, я так удивилась, мы поговорили, он задал вопросы, кто писал, кто сводил, в общем... и опубликовал мой релиз.
2: А как давно это было тогда уж?
3: Это, по-моему, 20-й год
2: был. О, 20-й год, то есть ничего себе, уже больше пятилеточки мы сотрудничаем плодотворно. Ну и чем похвастаетесь на этот наш день сейчас? Вы, наверное, с премьеры пришли,
3: да.
2: Настя, да? Отлично, тогда начнем с премьеры или что? Или...
3: Да, давайте начнем с песни «Зайка». На удивление, это не рок, это фонк.
2: И, ну, расскажи, где, когда, чего и как, что за «Зайка», кто играет, где записывалась и вся вот эта вот, да.
3: Вообще история. Я DIY-артист, как это сейчас модно
2: говорить. DIY.
3: Да, как это модно говорить. Но, в общем, моя особенность, наверное, в том, что я все-таки не ныкаюсь в шкафах и не накрываюсь одеялами, я пишусь прямо за письменным столом. Тут мне повезло с комнатой, очень сильно повезло. У меня нет вот этих лишних паразитных всяких резонансов, все такое. В общем, я пишусь на...
2: У тебя круглая комната?
3: Пишусь, в общем, на хороший динамический микрофон, на хорошую звуковуху, и у меня своя авторская обработка вокала. За счет этого, в общем, звучит так, как звучит.
2: То есть, знаешь, я понимаю, что все происходит прямо дома.
3: Да, прямо дома. И гитары пишу дома, и вокал, и биты.
2: Ничего себе. Слушай, ну это должна быть хорошая квартира, и главное, звукоизолированная прилично, для того, чтобы соседи не домогались. Они как?
3: Соседи не жалуются, и вообще, вот у меня есть кошка Мася. Она, да, мой главный советчик. Если ей все нравится, я вижу это по ее глазам.
2: То есть только по глазам. Она не делает никаких прыжков, типа, что ты тут играешь здесь, я же мяу. Не залезает с мяуканьем по шторам наверх, падает вниз.
3: Нет, иногда она бывает засыпает, иногда внимательно смотрит, а иногда, если я издаю какие-то очень высокие ноты на гитаре, она бывает подмяукивает.
2: Слушай, а как ты сон ее комментируешь? Что это значит вообще? Вот заснул зверь.
3: А, значит, я играю что-то спокойное и расслабляющее.
2: А, и все.
3: Ну,
2: то
3: такое
2: скорее
3: редко
2: хорошо,
3: бывает.
2: Чем плохо, да?
3: Да, это хорошо.
2: Окей, но заметьте, песня, дорогие друзья радиослушатели, называется не «Котик», не «Кошечка», а «Зайка». И эта премьера здесь у нас на «Радио Шок» в программе «Рок-волна». Анастасия Оленина и «Зайка». Слушаем.

0: качественный звук, тут сложнее, наоборот, скорее его, извиняюсь за выражение, можно в эфире изгадить.
1: Ну, изгадить — это нормальное слово, да, абсолютно.
0: Мне очень хотелось нормально так, чтобы бочка и рабочий, как там, клэп, в общем, подпердывал.
1: Окей, мы сейчас проверим, слушает ли нас Новгород в лице Даши Шакшиной. Даша, слышно ли нас? Если ты здесь, скажи нам привет. Алло, нет, я вижу, что что-то мигает, но при этом не понимаю, почему ничего не слышу я. Может быть, надо... Даша? Ну, не знаю, тогда будем... Ладно, уже тут... Да, Даша, с днем рождения, кстати, я хочу поздравить, потому что как бы у Даши Акшина сегодня день рождения. Может быть, по этому поводу и происходят все эти фокусы нашей связи, я не знаю. Дело в том, что так или иначе мы продолжаем нашу программу. Программа называется «Рок-волна», это радиошок, и мы здесь находимся с Анастасией Олениной, которая только что продемонстрировала нам премьеру, сделанную DIY, шикарный совершенно трек, на мой взгляд, «Зайка». И вся твоя музыка такая оптимистическая и ого-го.
0: В основном, да, последние треки, они, хоть текст и грустный, но бит такой веселый.
1: А как ты отбиваешься такого веселого бита? Что ты делаешь с ним? Откуда берешь?
0: Я очень люблю танцевать, поэтому в душе так и хочется побольше энергии выплеснуть в музыку, поэтому я стараюсь, чтобы прям вот можно было включить трек погромче в машине или на танцполе, чтобы прям танцевалась.
1: Ты за рулем, ты водишь?
0: Вожу, но в данный момент машину продала, поэтому...
1: Чтобы купить микрофон.
0: Ну, типа того. Да, кстати, это не шутка. Я продала машину несколько лет назад, как раз где-то пандемия была, и купила, ни за что не угадайте, звуковую карту и еще много чего, синтезатор, короче, все по музыке. В общем, апгрейд сделала полный.
1: То есть обменяла колеса на все такое, что позволяет тебе заниматься своим самовыражением, буквально не выходя из дома. Здорово. Здорово, и на самом деле это шутка, знаешь ли, классическая из фильма «Братья Блюз». Это где-то взял эту машину, спрашивает один брат другого, говорит, выменял на микрофон или что-то такое. Так что, на самом деле... Не просто так это все. Слушай, ты говоришь, любишь танцевать, а где и как ты тренируешься? Ты, может быть, профессионально танцуешь, ты где-то просто по дискотечкам шляешься или что? Или сама дома перед зеркалом?
0: Вообще, вот мой кумир Майкл Джексон был и остается моим самым главным, не знаю, как там сказать правильно. В общем, короче, я не профессиональный танцор, но я очень люблю танцевать, поэтому если вдруг, а это случается крайне редко, я прихожу в какой-то клуб ночной, например, то я танцую до утра.
1: О, здорово. Слушай, а скажи, пожалуйста, Майкл Джексон, ты видел этот фильм, который сейчас все обсуждают?
0: Да, видела.
1: И что скажешь? Я не смотрел еще, я просто хочу понять, стоит ли мне это делать, потому что как-то я боюсь это смотреть. Я был на концерте Майкла Джексона в Москве в каком-то...
0: Круто.
1: В дальнем-дальнем, Ельцин еще был. И это было ого-го, потому что шел дождик, и концерт, конечно, откладывался минут там на 40-45, все ждали Ельцина не явился, вместо него пришел Чубайс, по-моему, или кто-то еще. И мы все же привыкли к тому, что вряд ли что-то произойдет. Вот моросящий дождь ужасный, который нам в Питере известен, там в Москве не хуже было с этим дождем тогда, и вдруг, хоп, непонятно откуда появляется человек на сцене, ты понимаешь, что это Майкл Джексон. То есть его как-то то выкинуло с этой катапульты,
0: вот
1: то еще чего-то, я не знаю.
0: Он прям вот с пола. Опа! Такой,
1: но, по-моему, нет, мы не уследили. То есть вот была сцена с бабушками, которые там терли эту сцену, а потом бац, и там Майкл стоит. А они продолжают тереть. И это было вау. Так вот, я не могу сказать, что он был моим кумиром, но так или иначе я не мог такое событие пропустить. Так вот сейчас я думаю о том, что надо ли мне портить впечатление этого концерта или не надо. Стоит ли мне смотреть это кино? Что скажешь?
0: Я думаю, однозначно стоит посмотреть. У меня остались двоякие ощущения, впечатления от фильма. Но я думаю, однозначно стоит посмотреть.
1: Отлично, все хорошо, ладно, беру твой совет себе в руки сегодня, прямо это и сделаю, потому что вечер у меня, по-моему, будет более-менее свободный. Я как раз раздумывал о том, не спросить ли мне гостя о том, какой фильм посмотреть, вот я и спросил. Отлично. Даша, скажи, дискотеки, танцы и все остальное, а как концерты какие-нибудь, ты где выступаешь, если выступаешь вообще?
0: Так, я как раз вот сейчас задумалась перед тем, как прийти на эфир.

0: что-то я как-то давно не выступала. У меня просто обычно сольники бывают раз там в пару лет. Вот. На фестивалях я совсем давно не выступала. И очень хочу, я вдруг поняла, пока сюда шла, что я безумно хочу на каком-нибудь фестивале выступить.
1: А тебе доводилось до этого выступать где-то в фестивалях уже?
0: Да, да, когда только-только я начинала, когда я только приехала в Питер, я выступала на фестивалях, и мне нравилось вот рок-фестивали. Сейчас у меня как бы такой репертуар, такой немного смешанный такой фонг-хаус-рок, я бы так назвала. Поэтому, мне кажется, я отлично впишусь в рок-фестиваль или фестиваль какой-нибудь электронной музыки, то есть...
1: Окей, дорогие друзья, люди, которые ответственны за всякие разные фестивали, есть прекрасные кандидатуры для того, чтобы порадовать ваших будущих зрителей и слушателей отличной DIY-музыкой в лице Анастасии Олениной. И скажи, пожалуйста, Настя, слушай, вот что, а сколько... Ты говоришь репертуар. Давай вот будем делать вид, что обращаемся непосредственно к устроителям фестивалей. Ты сказал репертуар, такое прекрасное старинное слово. А сколько песен в твоем репертуаре?
0: Репертуаре. Да. Я вообще не считала, но, наверное, где-то 16.
2: 16
0: это
2: есть,
0: если, да,
2: то
0: вот,
2: есть, если...
0: Вот этот проект брать, да, то у меня 16 песен, в принципе... Даже на сольник хватит, что я, собственно,
1: то есть,
0: и делала.
1: Которые с этим,
0: я,
1: да, звучат, наверное, будь здоров уже. Как. Хорошо. И раз уж мы заговорили о песнях, о сетах, о всем остальном, что мы будем слушать сейчас? Предложи, пожалуйста, что-нибудь. Попсу, рок-н-ролл или какой-нибудь...
0: Давайте фонк-хаус-рок, песни «Не грузи». В общем, давайте послушаем.
1: «Не грузи». Ну, я так понимаю, что это обращение к молодому человеку.
0: Да, конечно.
1: Да? И тебя случается, что грузят реально молодые люди?
0: Да, случается. Очень часто.
1: Ну, ты популярный человек. Я вижу по твоей энергетике, которой я питаюсь, между прочим, прямо сижу с тобой рядом здесь, и чувствую, что ты меня подпитываешь. Вау, как хорошо. Ну, не грузи, это я на свой счет буду принимать. Слушай, счет я грузить больше не буду. А Анастасия Оленина, «Не грузи».

0: Анастасия Оленина. Песня называется «Не грузи».
1: Прямой эфир на радио «Шок».
0: И абсолютно точно это у нас обращение к молодому человеку. И скажи, пожалуйста, как вообще твои отношения с молодыми людьми вообще складываются, Настя? Есть ли у тебя молодой человек или, не знаю, спутник жизни?
2: Есть.
0: Муж?
2: Есть.
0: Да ты что, расскажешь о нем? Как он тебе помогает, не помогает в твоем творчестве?
2: О личном предпочитаю умолчать.
0: Хорошо, ладно, молчи. Слушай, а если я задам еще один личный вопрос? Ты сказал, что появилась в Петербурге некоторое время тому назад, да? А откуда ты до нас добиралась? Я про те дороги, вот шоссейные, тропиночки окольные и прочие дорожки, пути.
2: Если вообще откуда я? Угу. Я из Омска. Я родилась в городе Омск, да, это Сибирь. Это далеко.
0: Да, Омск, Томская, вот это да.
2: Вот.
0: И что, ты сознательно выбрала Петербург или так получилось?
2: Как это было? Это вышло неосознанно, совершенно неосознанно. Со мной такое бывает.
0: То есть ты вошла в некий транс, купила себе билет на самолет или на поезд,
2: типа,
0: и оказалась в городе Санкт-Петербург. И как у тебя принял ваш прекрасный город?
2: А вот как-то так получилось, что у меня тут организовался вдруг дядя с братом и сестрой троюродными, подруга. У меня тут школьная осела. Вот, я погостила у него, у нее.
0: Так.
2: Поступила в университет.
0: Ух ты, какой вот наш самый, это самый...
2: СПБГУКИ.
0: Так, а на какое отделение факультет?
2: Режиссура, продюсирование, шоу-программ.
0: Вот так вот, то есть ты, по крайней мере, и дом музицируешь по профессии, да? То есть для того, чтобы знать что-то, какую-то профессию нужно знать со всех сторон, как я понимаю. Как продюсировать, как записывать, что, где, чего, как.
2: А на самом деле все вышло очень банально.
0: Так.
2: Я просто хотела на другое отделение, но я что-то там перепутала и подала документы не на то, куда хотела.
0: Слушай, как, а как это может быть вообще? Это интересная история.
2: А со мной такое тоже бывает. Спонтанность — это все мое.
0: То есть идешь туда, приходишь в другое место. Ну, у меня тоже случается, но уже не спонтанность, скорее от других штук. Ну и как? Ты не жалеешь о том, что такая спонтанность себя подставила, не подставила?
2: Нет, я не жалею. Единственное, что я не доучилась. Да, я не закончила. В общем, у меня было очень туго с деньгами, нужно было работать. В общем, я решила выбрать работу.
0: Слушай, и что за работа? Если это не личный вопрос, опять же.
2: Да, подрабатывала там, сям преподавала гитару.
0: Ну, вот общем, так вот.
2: Да.
0: Даже гитару преподавала.
2: Да.
0: Кстати, а гитару вот это что, это как ты делаешь? Это такой хороший.
2: Электрогитара.
0: Примочки.
2: Я пишу, не поверите, прям вот в звуковую карту, без всяких примочек, и уже потом постобработка, то есть уже в программе, в давке обрабатываю гитарный звук. То есть я чистый пишу, и это дает мне возможность, очень широкий спектр возможностей, что дальше делать с этим звуком.
0: Ты сказала в давке, абсолютно новый для меня термин, что это значит?
2: DAW это
0: программа,
2: Digital Audio Work, чего-то там, в общем, рабочая станция цифровая, если по-русски.
0: Да-да-да.
2: Я сейчас на данный момент в FL студия работаю. Ну, это не реклама, это просто, да, факт. До этого я разные пробовала, остановилась на ней, потому что мне там удобнее всего. В общем.
0: Ну, то есть я понимаю, для того, чтобы быть настоящим DIY, вам нужно много чего знать. Да? У тебя сколько времени это уходит вообще? Название программ, на пробы звука, на все вот это?
2: Вообще, FL Studio я как-то раз вообще попробовала совершенно случайно, когда еще даже не занималась музыкой. Кто-то из моих знакомых что-то мне подсказал, я у кого-то в гостях была, я себе скачала что-то там, потыкалась, в общем, потом забросила, и через несколько лет, попробовав другие программы, я вернулась в итоге опять в FL Studio, и на данный момент в ней работаю.
0: Слушай, ну вот смотри. Вот, допустим, только что мы слушали прекрасный трек. На самом деле не очень длинный, все на все 2 минуты. У тебя примерно такой хронометраж у всякого трека, песни? Или есть какие-нибудь?
2: Ну вот более роковые, они, мне кажется, чуть подлиннее.
0: Ну, минуты полторы плюс, да? Как бы,
2: да,
0: не
2: да. У меня все примерно, я стараюсь плюс-минус вот 3 минуты не растягивать. сейчас такой тоже формат, как бы. Четыре минуты, мне кажется, это уже перебор в современном мире. Если лет 10 назад, то 4 минуты это ок. Сейчас 4 минуты, мне кажется, немножко утомительно.
0: Ну, не знаю, на самом деле...
2: Я предпочитаю квинтэссенцию выдать. Это еще зависит от стиля. Если это классический рок, конечно, там и 5 минут может быть ок. Но так как...
0: Это надо размазывать, да. Вот если
2: более танцевальная
0: там,
2: игра.
0: 2,5-3 минуты. Окей, сколько уходит времени у тебя, вот, скажем, от замысла до осуществления двухминутного твоего трека? В общей сложности.
2: По-разному. Некоторые треки бывают, я пишу там месяц, некоторые даже несколько лет.
0: То есть 2 минуты месяц.
2: Некоторые несколько лет бывает, я что-то написала, отложила, у меня что-то лежало, я вспомнила, вернулась. У меня был вообще такой трек, которому я делала разные аранжировки в разных стилях. Мне все не нравилось. Пока через несколько лет не остановилась на... По-моему, это в «Сумерке» была песня, на вообще каком-то типа слэп-хаусе. Кстати, следующий трек у меня, я его очень быстро написала. Сам текст даже я очень быстро, буквально вот в течение пары минут я от начала до конца накидала текст. У меня родился в голове мотив, я взяла гитару, сыграла. И очень быстро бит прописала, очень быстро, то есть там буквально, наверное, может, часа два заняло.
0: И будет называться эта песня «Я не нравлюсь твоей маме», если я ничего не буду. Хорошо, слушай, Анастасия, вот такая история. Ты знаешь, вот буквально все артисты, которые появляются здесь у нас в студии, они так или иначе в разговоре упоминают вот этот самый пресловутый долгий ящик, в который что-то они складывают, в котором что-то долго-долго-долго лежит, они об этом не помнят, забывают, а потом, может быть, вспоминают, а может быть, сам он открывается, что-то еще. И у тебя такой ящик тоже есть. Мне кажется, что вот я смотрю на твой темперамент вообще, на тебя как на артиста и личность, мне кажется, у тебя должен быть вообще какой-то маленький-маленький конвертик, даже не ящик. Нет?
2: Да, я стараюсь ничего не откладывать на потом. Я люблю все заканчивать. В общем, у меня немного таких песен в долгом ящике. Я стараюсь их всегда оттуда поскорее вынимать и доделывать.
0: Хорошо, ящик недолгий, и песня не оттуда, написана буквально... Сколько времени ушло, ты говоришь еще раз?
2: Наверное, пару часов на бит ушло, на текст вообще буквально, может, пару минут. Я залпом написала от начала и до конца весь текст, и куплеты, и припевы, в общем.
0: Прекрасно выразилась, ты, Настя, спасибо тебе, я тоже буду использовать это выражение. Написала песню с залпом. «Я не нравлюсь твоей маме», и Анастасия Оленина здесь у нас на Радио Шок в программе «Рок-волна».

0: Анастасия Оленина и такая, знаете, я думаю, автобиографическая мне песня. Думаю, что не всем Насте нравилось. Это уж, что называется, к бабке не ходи, а уж тем более к маме. И это программа «Рукволна» здесь на Радио Шок. Я Александр Сенин по-прежнему. И у нас в гостях Анастасия Оленина. Как я уже только что сказал, я забыл вот что. Забыл сказать вам, дорогие друзья, что с нами можно попробовать и пообщаться. Дело в том, что на сайте Радио Шок есть отдел, который называется «Общение». И там есть все номера телефонов, все телеграммы, все WhatsApp и все прочие ВКонтактики. Поэтому заходите туда и интересуйтесь вопросами к нашей гости. Человек, она, безусловно, Настя, очень даже интересный. И, кстати говоря, стрижка не такая уж коротенькая, но, вероятно, волосы быстро растут у всех, у кого еще не растут. Поэтому я представляю тебя с короткой стрижкой. По-моему, тебе было бы очень это к лицу, честно. Какие стрижки ты предпочитаешь? Давай о дамском поговорим.
1: Я предпочитаю волосы ниже плеч.
0: Ниже плеч. Ниже плеч, окей, хорошо. А почему?
1: Я считаю, что мне они так больше идут. Хотя, да, у меня была короткая стрижка, она мне тоже шла, но не, это не мое. Я очень люблю, когда у меня что-то тут висит. Особенно зимой так тепло.
0: А, да-да-да, у нас в Сибири, да, ты же из Сибири, поэтому там это, в общем, необходимая вещь. Чем больше растительности на голове, тем теплее в
1: лютые сибирские морозы. И шарф можно не одевать.
0: Слушай, а как ты акклиматизировалась, кстати, к нашему прекрасному климату? У нас же тут вон и ночь тебе белая вдруг. Правда, их уже запретили, все, нет белых ночей. Но и дождик по полгода без остановки и все такое. В Сибири ты не так. Бывал я в Сибири.
1: Да, а в каком городе?
0: Вот как раз в Омске-Томске. Мы летели в Петропавловск-Камчатский. Мы делали... и делали остановочки там и там. По друзьям, приятелям, гостям. И это был Омск-Томск. Так что в вашем городе недолго, там пару дней всего. И, в общем, честно сказать, мало что помню. Но все равно было... И дело было, сейчас скажу, когда в марте. Но было так, достаточно...
1: Слякотно, холодно.
0: Слякотно, холодно. И, в общем, влажность, по-моему, мне показалась такая же вполне, как у нас тут, питерская. Но, тем не менее, легко, быстро все прошло или...
1: Вообще, мне, наверное, повезло первые пару лет. Я тут была, как-то было все солнечно, зима была снежной, дождей было мало.
0: То есть ты вот с собой такую сибирскую погоду привезла,
1: да,
0: на пару лет,
1: но,
0: да?
1: Но сейчас, как я спасаюсь, я пью витамин D каждый день.
0: О, витамин D.
1: Да, мне врачи прописали, говорят, пей теперь до конца жизни витамин D.
0: Ну и ты чувствуешь разницу, да? Что
1: да, это? У меня физически прям нехватка солнца. Mm-hmm. Вот как ощущается жажда, когда пить хочешь. У меня такая же жажда солнца.
0: Окей. Скажи, пожалуйста, а как вот ты вспоминаешь свои концерты, людей, которые на них приходят? Кто приходит на твой концерт, когда ты их играешь? Ты говоришь, раз в год примерно ты устраиваешь какие-то представления. А почему так редко, во-первых? Во-вторых, кого ты ждешь на них, на этих представлениях? Что за публика?
1: Публика очень разная, разных возрастов. На моих концертах даже были дети. Дети.
0: Ну, а у тебя веселая музыка. Почему бы детям не послушать веселой музыки?
1: Да, наверное.
0: И реакции? Все ли были довольны, скажем так?
1: Вообще реакции были разные. От танцев, смеха до слез. Один раз мне после концерта девушка подошла, такая грустная, говорит... Вот такая-то песня, вот ты ее пела, а мне так грустно стало, это прям очень сильно меня тронуло, ну что-то у нее там в жизни, короче, случилось, говорит, я плакала всю песню. Я подумала тогда, офигеть.
0: Слушай, действительно офигеть, если к тебе после концерта приходит девушка и говорит, вау. Реакция артиста может быть самая-самая разная. Скажи, а вот нынешние артисты, они все как один в разных соцсетях, разные общение проводят там со своими зрителями, слушателями. У тебя есть что-то подобное? Где ты общаешься с... Скажу, ты выносишь... Я написал песню. А почему мне не вынести ее на суд зрителей, слушателей? Пусть они скажут, что им нравится, что не нравится. Может быть, я что-то изменю. Бывает такое? Обратная связь вот это как-то у тебя налажена?
1: Да, я, бывает, по четвергам провожу онлайн-трансляции в ВК. Вот я планирую завтра выйти в эфир в ВК, в трансляции. То есть можно просто зайти, найти меня, по-английски набрать Оленина в ВК, зайти в мое сообщество, и там в четверг завтра в 20:00, 8 часов вечера я планирую провести трансляцию. Я обычно там общаюсь, пою песни под гитару. Я там частенько пою то, что еще не издано. Как раз смотрю на реакцию публики. Если людям заходит, я ее выпускаю.
0: Слушай, здорово. Это каждую неделю такое происходит, да?
1: Почти каждую. Раньше это было каждую. Сейчас как бы лето, мне хочется отдохнуть. Поэтому не каждую, но завтра планирую.
0: Какое-то подобие лета действительно есть. Хотя вот вчера, если бы вчера был четверг, то дождливый, я бы там хоть весь день в этой трансляции сидел бы и общался с людьми, если они есть там, конечно. Да, кстати, сколько обычно слушателей и зрителей там набирается?
1: Всегда по-разному. Я не знаю, это как-то, видимо, алгоритмы ВК влияют. Вообще всегда по-разному, невозможно предугадать.
0: От и до, хотя бы примерно. От 1 до 50.
1: Было такое, что вот 300 человек сидели. 300. Было такое, что и 5 человек сидели. То есть вообще невозможно предугадать совершенно. Я вообще в последнее время не понимаю алгоритмы ВК, если честно.
0: А что это такое вообще? Я вообще не понимаю, что такое алгоритмы ВК. Это...
1: Ну вот кому они вообще показывают? Мои посты, мои сторисы, то, что я трансляцию провожу. Я вот почему-то в своей ленте, сейчас немножко пожалуюсь, я постоянно вижу посты не от своих друзей, на которых я подписана, а вообще непонятно от каких-то пабликов, на которые я даже никогда не была подписана. То есть, ну, в общем, как-то так.
0: Да, интересно, я тоже никогда не понимал всех этих алгоритмов, хотя пора бы уже собраться с мыслями, наконец, хотя бы что-нибудь умное по этому поводу почитать. Ты вообще что-нибудь читаешь?
1: Читаю.
0: Что ты сейчас читаешь?
1: Я сейчас читаю несколько книг одновременно.
0: Так, это в твоем характере, я уже понял, да, читать несколько книг и не убирать ни одну из них в долгий ящик, тем более, что его и нет. Да. Скажешь, или это опять личный вопрос?
1: Ну, я могу сказать, одна из этих книг — это «Маугли».
0: Так, Маугли. Это для творчества или для...
1: А так, для души. Я на английском читаю книгу «Джунглей». Да, сейчас вот вторую начала читать. И параллельно перехожу, читаю на русском «Маугли». То есть «Маугли» на русском — это как бы выжимка, это не все рассказы из книги «Джунглей», да, это только часть именно про «Маугли». Вот, то есть я читаю главу на английском, потом читаю главу на русском, просто чисто для души.
0: Интересно, ну и как как это называется, самообразование, когда учишь язык самостоятельно?
1: Да, типа того.
0: А музыку какую-то препарируешь в этих целях ученичества, скажем, какие-то песенки переводить, там как-то углубляться в смыслы и все такое?
1: Ну, специально я это не делаю. Скорее просто какая-то песня понравилась, я залезла, посмотрела текст этой песни, прочитала, подумала, вау, классно.
0: Хорошо, окей. Ну, в общем, английский, наверное, просто без английского никуда, конечно. Там начинают всех этих веселых программных историй, заканчивая в том числе и написанием песен. Итак, Анастасия Оленина здесь у нас.
1: Кстати, извиняюсь, что перебила. Я вспомнила. Английский мне пригодился. У меня был коллаб с зарубежным саунд-продюсером. Это Can't Sleep Tonight песня. В общем, он мне скинул, лейбл мне скинул бит и попросил, говорит, накидай текст. Можешь на любом языке. Я подумала, если человек этот, собственно, не из России, англоговорящий, почему бы на английском не забахать? В общем, я, в общем, записала песню на английском языке.
0: Ух ты!
1: Да.
0: Вот жаль, что мы не можем ее сейчас послушать. Мы, на самом деле, немного сегодня песен набрали, поэтому у нас одна буквально и осталась. И расскажи об этом человеке, который на тебя вышел вдруг и предложил тебе что-то написать. Как это было? Где он тебя нашел? Вот что.
1: Да, вот как раз это был один из менеджеров лейбла на, собственно, вот сейчас вот вы услышите песню, это тоже коллаб с российским саунд-продюсером, и на этом же лейбле после записи этого коллаба менеджер этого лейбла вышел на меня и попросил сделать еще один коллаб, записать текст с зарубежным.
0: Угу. Так, хорошо. Итак, слушаем мы финальную песню в твоем исполнении сегодняшнего только нашего эфира, который называется «Раз, два, три, четыре, пять». Я прав?
1: Да.
0: Окей. Анастасия Оленина, «Раз, два, три, четыре, пять».

0: Кейн и Ники Новак здесь в программе «Рок-волна» на Радио Шок. И Анастасия Олейна здесь у нас в студии. И хочу спросить, конечно, о том, кто такой Ники Новак, как вы познакомились, почему сошлись и почему вот так, такая песня, эта именно песня, вышла в вашем совместном коллаборационном исполнении.
1: У меня выходила песня «Верни мне», песня про котика. Она была в стиле...
0: котики появились.
1: Она была в стиле фонк. В общем, и я как-то запостила о том, что да, пишу, там, выпускаю песню в стиле фонк, все такое. И мне написал Никита. Вот. Предложил, говорит, давай сделаем коллаб. У меня есть идейка, вот такая-то, такая-то идея. Я говорю, ок, без проблем. В общем, он сказал, дай мне там буквально пару дней, я тебе скину бит, послушаешь, и если норм, то запиши вокал. Я послушала, мне все понравилось, записала вокал. В общем, все, трек готов.
0: Слушай, ты что-нибудь по поводу этого Никиты знаешь вообще? Ты его как-то изучала, прежде чем сказать ему «да, давай попробуем» или что? Или когда просто...
1: Я зашла к нему на страничку, послушала его предыдущие релизы. Мне несколько понравилось. Я даже кое-что добавила себе в плейлист. Вот, и поэтому сказала ему «да».
0: Окей, и вот так вот быстро хоп-хоп-хоп, и получается вот такая прекрасная песня, как сказал один мой знакомый, Царство Небесное, мы к этой грустной теме еще все равно вернемся, к сожалению. Это продукция, так вот, вот то, что играло сегодня в эфире у нас, это настоящая продукция, это здорово. И сыграно, спето, сделано все как надо, и удивляет, потому что, ну... Каких-то звуков я не могу определить, и это всегда интересно, знаешь, когда человек не понимает, что он слушает, это всегда любопытство какое-то порождает, он начинает заниматься поисками, откуда это все берется и взялось в этот раз. Скажи, пожалуйста, ну, видишь, мы на самом деле уже близимся к завершению нашей программы, я не зря такую похоронную тему взял, но об этом несколько позже. Скажи, пожалуйста... О хорошем, о творческих планах. Это вот такой дурацкий абсолютно вопрос всякого конца всякого эфира, но не могу не спросить, что ты намерен делать дальше? Ты нам показал сегодня новую песню, прекрасную. Ты нам кое-что принесла из прошлого, тоже очень даже достойно, честно. И дальше еще достойнее, еще дальше. Фестиваль я уже знаю. Надо как-то привлекать каких-то, искать. Как, кстати, это происходит обычно, я не знаю, но если ты напрашиваешься на какой-то фестиваль, на тебя же обращают внимание, не могут не обратить на внимание на артиста DIY. Какие-нибудь ребята, которые не знают, чем себя занять в качестве проведения фестиваля. Как это происходит? Или они сами на тебя выходят?
1: Вот и проверим.
0: Вот и проверим, окей.
1: Да, я удочку закинула, ребят, если кто-то выступает на фестивале или организует фестиваль, учитесь в друзья, давайте вместе коллабиться, я буду рада выступить на фесте.
0: И скажи, пожалуйста, все-таки о творческих планах, потому что, ну, ведь есть они у тебя?
1: Да, конечно, я сейчас готовлю еще несколько треков в стиле фонк, вот, возможно, что-то из них будет не просто фонк, а фонк-хаус-рок, то есть с примесью гитар, вот.
0: Хотел спросить тебя, как ты относишься к... Я недавно вдруг услышал где-то на чьей-то кухне из радиоприемника Демиракуай, весь так расцвел, да, господи, какое было время классное. А потом подумал, боже мой, сколько лет назад это было? Это было 20 с чем-то лет тому назад. Ты знаешь, что такое Демиракуай?
1: Да, конечно, очень нравится.
0: Вот, он же был у нас тут в стране с концертами, причем даже неоднократно, по-моему, и на всех концертах я был, и это было, конечно, просто вау-явление, которое... Ну, после... Я даже не знаю, кого он затмил. Кто тогда был? Ну, Майкл Джексон, между прочим. Потому что где-то вот в это же время он с легкой разницей и появился. И просто всех убрал. Абсолютно. Причем быстро это сделал. И чего тебе желаю? Желаю тебе всех убрать. Вот что я хочу
1: сказать. Спасибо, это круто.
0: И, к сожалению, дорогие друзья, вынужден перейти к... грустной теме, но, Настя, я тебя, очень тебя попрошу, так получилось, вот поверите, не поверите, но радиошок, он, оно всегда вызывает какие-то штучки, которые трудно объяснимы. То есть вот у нас с тобой эфир, да, мы послушали все твои песни, поболтали вслась, надеюсь, и вот следующая песня, которая после программы нашей, которая уже к завершению движется, называется «Рок-волна», я вижу в формате радиошоу группу, которая называется «Петля Нестерова». И песня называется «Кто здесь?», и это та самая группа, в которой, собственно, я принимал участие в качестве, там, не знаю, барабанщика, написателя текстов и всего остального. И вот эта запись «Кто здесь?», она была сделана в студии Алексея Вишни, который на тот момент, а это какой-то там, не знаю, 89, может быть, не помню, какой-то год, надо посмотреть. В общем, обладал более-менее тем качеством звукорежиссера и набора инструментов, которые позволялись артистам хорошего уровня, да, и, скажем, у нас вот, кто здесь этот альбом? «Петля Нестерова», вот того самого золотого состава, то есть Гога Копылов, я, Александр Сенин и Эдик Нестеренко, «Царство ему небесное», который говорил обо всей хорошей музыке, это продукция. Так вот, это все было записано у Вишни, и поскольку нельзя было сделать, скажем, дабл-трек на голос, то Эдик одновременно пел и играл на гитаре, и вторую гитару при этом исполнял, например, Юрий Каспарян или Андрей Нуждин, или вот какие-то наши тогдашние приятели и друзья. И я рекомендую тебе просто послушать эту песню и сравнить то, что ты делаешь дома, и то, что делали мы в студии, которая считалась студией, которая работала, еще раз, да, и мы, по-моему, последние были ребята, которые записались у нее на Гагарина, потом он переехал. Неважно. Важно вот что. Важно то, что к этой записи имеет отношение и Андрей Петрович Бурла, который покинул нас тут на днях. И я сделать должен это объявление и зачитаю просто его, что называется, с бумажки. Итак, прощание с Андреем Петровичем пройдет в церкви иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на проспекте Чернышевского 3А. Это станция метро Чернышевская. 23 июля, это завтра, в 11 часов. Ну и дальше информация для тех, кто, может быть, был с Петровичем особенно близок и собирается на кладбище. Так вот, Андрей Петрович будет похоронен на кладбище Красная Горка за поселком Колтуши. Не путать с фортом Красной Горки. Ориентировочное время – это 15:00. Транспорт ограничен возможностями ритуальной кампании. При желании и по возможности рассчитывайте на свой транспорт, дорогие друзья. И еще раз, Бурлаку будут упевать завтра на проспекте Чернышевского 3А, станция метро Чернышевская, 23 июля, это четверг, и 11:00. Я, разумеется, там буду, и для «Петли Нестерова» Андрей Петрович сделал много чего, и в том числе у нас был еще до того, как появилась «Петля Нестерова» коллектив с названием «Кофе», и он, отметив его, в общем, дал нам некоторым образом путевку в жизнь, поэтому мы Бурлаку любим, помним, и он будет с нами навсегда. Вот, наше время, да, увы, подходит к концу. Анастасия Оленинова была у нас сегодня в гостях. Настя, большое спасибо, что пришла. Новых тебе творческих успехов и сбычи всех мечт, как говорили в наше время. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо, заходите в гости еще. И вот тогда тебе в качестве сравнения на прощание «Петля Нестерова», так называется «Кто здесь?».

0: Музыкальная компания Bulk Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.

Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.

первом этаже, я в удобном положе, выбиваю чашку кофе, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

сна. И мысли бегают по кругу, и как листья на ветру улетают в никуда. Я им за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать о чудесной красоте.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок, радиошок.
1: Руки связаны канатами, от силы мира спрятаны, и возвращаться надо лишь.

с ковицы пол ложки сахара, кофе, кофе.